Она облетит. Она облетит. Сесса. Окей. Мерси. Коньера. Добро пожаловать. Notre keyboardiste, notre maestro, Willer, maintenant, écoutons ça.

тебя я мы в душе Джесси. А тот мы попела мы в душе Джесси. Вот я с вами запали мал. Мы в душе Джесси. Душе, душе, душе. Душе, душе, душе. О, ла-ла-ла-ла. Hallelujah! Hallelujah!